0: товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: Please take a seat.
2: Never really done this before.
1: That's okay. Just tell me the first thing that comes into your head.
2: Okay.